0: tus compañeros de siempre. Blaster Radio, cada noche contigo.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,